Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

on the radio shock. Radioshock.ru.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Впрочем, мы хотели стать немного ближе.
1: Я в шоке.
2: Wow, the radio shock.
1: Где новая музыка, там шок.

Высоко раскинув руки, он парил над миром, будто стерх. Время встало, стихли звуки —

и нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе.

Мамуля, мама, мама, мамуля.

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радио Шок. Точка ру.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

падает камнем старая ночь и косится в окна, и вроде хоть.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

radioshock.ru. Я в шоке. Я в шоке. radioshock.ru.

0: настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок. Шок.
1: Эфир на Радио Шок. Радиоприемник на Радио Шок.
2: Раз, два, раз, два. Питер, Москва, 20.04 на наших студийных квадратных. В прямом эфире радиостанция «Шок» с вечерней душеспасающей и душеспасительной радиопрограммой под названием «Радиоприемник» на «Радио Шок». И у нас два радиоведущих, да. Первый радиоведущий – это Елизавета Винницкая, вы услышали ее?
3: Нет, первый радиоведущий – это эксперт Коровин. Я все-таки, наверное, второй.
2: Ты ведомый.
3: Да, согласна.
2: Ведомый программ. Ты знаешь, кстати, почему?
3: Ведомый ведущий.
2: Знаешь,
3: интересно,
2: почему,
3: да?
2: Почему на радио говорят обычно не радиопередача, а радиопрограмма?
3: Нет.
2: Потому что передачки бывают только в местах не столь отдаленных.
3: Ой-ой-ой, шутки за 300.
2: Это я тебе серьезно говорю, мне это один очень авторитетный радищик сказал. Так, сегодня Всемирный день амперсанда.
3: Неважно. Расскажи людям, что это.
2: Я не знаю. Звучит страшно.
3: Погуглите.
2: Ну, мы вот когда песню будем слушать, обязательно погуглим. День посиделок на кухне. Международный день грамотности.
3: Я люблю сидеть на кухне.
2: День извинений. Это вообще не про нас.
3: Мы не извиняемся.
2: Мы вообще не извиняемся.
3: Да. Если вам вдруг не понравится что-то...
2: То идите лесом, как говорится.
3: У нас субъективное мнение. Голосуйте сами, пишите в чат свои мнения.
2: Знаю я один анекдот про голосование вообще. Фу, неприличный. Вот, я даже не знаю, как нам это все.
3: Сегодня день грамотности, ты сказал.
2: Я даже не нашел вот этого. Что, уважаемые радиослушатели, программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вот я потерял этот джингл, представляешь? Да, уважаемые слушатели, заходите на сайт radioshock.ru в раздел «Общаться» и открывайте чатик. Вот, и что?
3: Если день грамотности, то «Общаться».
2: А я как сказал?
3: Общаться.
2: Общаться. Да. А я просто понимаю, что у меня акцент. Я же донской, поэтому я окую там, где не надо, и окую, где не надо. Так, что еще сегодня? Сегодня День языков народов РФ. Это вообще, я считаю, отличнейший праздник, потому что я очень давно говорю, что в нашей стране это большое количество языков.
3: Да,
2: об этом
3: очень
2: говорил и наш президент,
3: люблю, да.
2: о поддержке этих языков. Да, у нас, к сожалению, вот из таких вот музыкантов, которые поют на национальных языках, ну, только Айгела, да, вот,
3: ну, вот
2: более-менее известная.
3: То, что первое приходит на ум, да.
2: Да, вот, а на самом деле очень много...
3: Ну, ты же ставил, помнишь, какие-то татарские...
2: Да, много там чего есть, да.
3: Еще, да.
2: То есть я очень советую, ребятки, если вы есть в Яндекс.Музыке, найдите плейлист «Голоса России» называется, это я его составляю.
3: Mm-hmm.
2: Там просто огромное количество вот именно такой локальной сцены, то есть это там, ну не знаю, там какой-нибудь удмуртский рэп, какой-нибудь чувашский попс, якутская
3: интересно.
2: Диско, ну к примеру, да,
3: ну,
2: что-то
3: да,
2: такое.
3: Да.
2: Вот, это все очень интересно, и я вот тоже, почему я этой темой-то, как я и заболел несколько лет назад, потому что я так подумал, ну вот мы любим вот типа западную музыку,
3: угу.
2: Но мы на самом деле мало людей, которые понимают, о чем она. То есть
3: да.
2: Мы знаем там Таркана какого-нибудь, да, там «Эй, мама, щеки-дэм, щеки-дэм». Спасибо Филиппу Бедросовичу, что переводит. Хоть примерно. Вот, а на самом-то деле ты тоже слушай, возьми там есть группа «Омаш» называется, например. Это просто татарский «Дюран-Дюран», я считаю, что ребята, просто находите эти группы, не бойтесь локальной сцены. Это все очень круто и кайфово. Но вот мы...
3: Подтверждаю.
2: Да.
3: Я еще не так много слушала, но то, что
2: на самом деле...
3: у нас было в передачах несколько раз, и ты скидывал, иногда сама находила, это действительно бывают такие находки, которые золото стоят.
2: Да, на самом деле, конечно же, наверное, сегодня стоило бы сделать прям выпуск такой, но вот у нас все-таки более традиционный выпуск, ну, потому что вот мы как...
3: Потому что мы традиционные ориентации.
2: Потому что русский язык...
3: Традиционный.
2: Он, да, он тоже,
3: основной.
2: Между прочим, да, день, как язык народа Российской Федерации.
3: Ну, да.
2: Да, да, конечно. Вот, судя по гастролям всяких поуехавших, он уже просто распространяется. Фу-фу-фу, не будем о грустных.
3: Не будем.
2: И о грустном.
3: Да,
2: а будем слушать группу «Лица» с песней «ВНЛ». Как ты думаешь, что такое ВНЛ?
3: Еще раз.
2: ВНЛ.
3: Это три буквы?
2: Да.
3: Ваниль, что ли, какая-то?
2: Нет, это «Вера», «Надежда», «Любовь».

0: Подъезд красивый, я тебе говорю.
1: Заметь, не парадный, парадный, а подъезд. Да, нет, парадный, нет, нет, подъезд голосовой имеется в виду. В конце был.
0: Что, голосовые? Голосовые слать будем друг другу?
1: Да, в радиоэфире.
0: Будем заниматься голосованием. Мы уже договорились, да? Голосовые. Голосовые — это вот такие вот. Это что такое? Это ты материшься так на песню? Я не понимаю тебя.
1: Нет, я в восторге. Я в восторге от песни. Тут просто у меня перед глазами просто как будто бы видеоряд. Вот знаешь, когда... представь себе вот фильмы Тарантино, да?
0: А,
1: как...
0: кто-то дерется, кто-то да, кого-то крушит, крушит.
1: Да, да, и вот прямо под эту песню, то есть... прямо целое кино у меня перед глазами прошло. То есть у него же там действительно есть сюжет.
0: Смотри, какой клип можно снять на
1: это. Я смотрю, где?
0: Не, какой клип можно снять? Короче, начинается всякая тарантиновщина.
1: Вот взял и украл, иди, даже не успел рассказать.
0: Ладно,
1: давай, подхватил.
0: Значит, тарантиновщина, вот эта женщина в желтом начинает заниматься всякими резательно-крошительными делами. А потом на последнем куплете она как бы выходит из кадра, и видно, что это съемочная группа, которая снимает все это. Она еще... короче, то же самое делать с оператором, с режиссером и уходит.
1: Ой, ну ты вообще... ты вообще... Да. Хочешь Тарантино переплюнуть?
0: Да, конечно.
1: Нет, слушайте, ребята, я могу сказать, что песня суперская, зажигательная, под нее и танцевать прекрасно.
0: Не, конечно,
1: тень... очень хороший текст.
0: Тень таганрогского одного рокера прямо встает в полный рост. И это, кстати, неплохо.
1: Тени исчезают в полдень.
0: Да. И это, кстати, неплохо на самом деле, потому что таганрогский рокер, в общем-то, уже...
1: Они все поймут, что ты имеешь в виду.
0: А и ладно. Опускай вот. Сидят, сидят и гуглят, какие там в Таганроге районы, кварталы вообще, кто там вообще спрятался.
1: Подсказка, подсказка.
0: Да, как там, там с дождями там у них дела в Таганроге, с пистолетами, да, вот
1: да.
0: Со всеми и вот этими вот напитками покрепче, и словами покороче, и пингвинами.
1: Ну, очень хорошо.
0: И камикадзе. И девочки-мальчики танцуют, девочки-мальчики танцуют.
1: Ну, скажи, что хорошо. Пам-пам-пам,
0: меня несет!
1: Тут вот все равно есть еще...
0: Ты так замолчала, как будто бы я какую-то ересь несу.
1: Есть еще вот все-таки, ну, вот такой вот...
0: юношеский задор.
1: Да. И вот это такая, по-хорошему, тарантиновщина. Вот. То есть мне очень-очень понравилось.
0: А вот мы как раз...
1: И очень хороший текст. Я, кстати, очень люблю, может быть, ты скажешь что-то банальные тексты про веру, надежду, любовь и так далее. Про подснежник, который нежно там вылезает там из асфальта там как-то, да. А мне очень-очень понравился текст. И мне кажется, про веру, надежду, любовь — это всегда актуально. Даже я даже тоже писала стихи,
0: знаешь,
1: про веру, надежду, любовь.
0: Ты знаешь, интересно, да. У них есть вот песня «ВНЛ». И есть, я просто смотрю.
1: Я опять хотел сказать, ВНЛ — это ваниль? Ты что ж такое? Я на ваниле заклинила.
0: И я смотрю на их другие песни. У них еще есть песня «СРК». С.Р.К. Это так. Три разных слова. Понимаешь, можно было выпустить EP под названием «Согласные».
1: Согласные, да-да-да.
0: Вот, понимаешь? Не, ребята как молодцы, красавцы. И я считаю, что такая музыка — это, ну, это отличные диско-хиты, дискотечные. В хорошем смысле этого слова. Но единственное, мне кажется, что они немножко не попали во время свое. То есть, конечно, если бы они лет 20 назад с этим вышли, они бы прямо, ну, там бы рвали стадионы вместе.
1: А ты не думаешь, Слав, что если бы они вышли лет 20 назад, они бы просто смешались бы с другими группами такими же, их бы не заметили?
0: Ну, кто знает?
1: Никто не знает.
0: Вот, ну, я поставлю 7.
1: Слав, а я поставлю 9.
0: Ну, ставь 9,
1: ну, вот
0: пожалуйста.
1: Так вот, мне очень понравилось.
0: Вот, тут, кстати, саксофон заметила, да?
1: Да, песенки? Я вообще просто в шоке, я обожаю саксофон.
0: А мне кажется, его мало было.
1: И саксофон, он дает такую, как
0: подожди,
1: будто...
0: я подводку веду к следующей песне. Нам же показалось, что мало, правда? Ну, ты должна согласиться, сказать, да, мало саксофона.
1: Саксофона было. Много не бывает, конечно.
0: Вот, следом у нас... этих артистов никогда не было на радиошок.
1: Так, что за загадки? Загадки это загадочные.
0: Женя Любич и Игорь Бутман.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Я обожаю и того, и другого, как они
0: с песней «Питер».
1: Очень интересно.

0: Вот тот случай, когда не хочется, чтобы кончалось соло.
1: Я что... даже говорить не могу просто.
0: Конечно, Бутман
1: —
0: это прям величина.
1: Это как они красиво друг друга дополнили.
0: Женя, это вообще, это наша, как это говорят, питерская француженка.
1: Да, это такой французский вайб, вот этот стиля, утонченности. Причем это утонченности стиля есть и в музыке, и в тексте, и в ее внешности. То есть
0: да,
1: все очень соответствует.
0: Как это называется? Органично.
1: Очень органично.
0: Вот. И,
1: оргазмично даже.
0: Ну, то кому как. На самом деле...
1: Ну, я имею в виду, что вот музыкальный вот этот фрисон.
0: Да.
1: Про это говорю. И знаешь, вот слушаю вот эту музыку. Во-первых, я очень люблю песни про Питер, конечно же. Это очень так по-родному, так душевно, так в сердечко прямо ложится. А еще представляется, что ты сидишь. Вот такая музыка, да, такая спокойная, такая немножко как бы ленивая, да, и вот ощущение, что ты сидишь в дорогом ресторане, там, с бокалом хорошего какого-то напитка, искрящегося, там, да, в красивом длинном платье, с красивым ухажером. И вот эта музыка, и вот такой вот просто вот вайб классный.
0: Такой, знаешь, выходит такой, знаешь, сидит Бутман на каком-нибудь столике, так допивает свой кофе, и в какой-то момент встает со своего места, просто сразу на сцену идет.
1: Да, такой, да, вот, да, да, да, такой...
0: Типа, знаешь, было заведение...
1: Такой щемящий домашний красивый вайб какой-то такой.
0: Было,
1: да,
0: заведение,
1: да,
0: по-моему, как-то то ли чемодан какой-то шпионки, то ли что-то так назывался.
1: Саквояж?
0: Саквояж беременной шпионки? Что-то такое.
1: Вот я так и не побывала в нем, а не знаю, он еще существует,
0: нет? Я вообще даже не знаю, мне кажется, нет. И вот я там как-то оказался на концерте дяди Миши Чернова, он же саксофонист. Mm. И вот примерно такой был вайб тоже, знаешь, вот так вот. Тихо, спокойно, он встал со своего места, просто сел, взял
1: просто
0: саксофон.
1: Просто это так вкусно, знаешь, вот... Действительно, как будто я выпила какой-то дорогой вкусный напиток. У меня прямо как-то так вот... И на душе хорошо, и в животе хорошо, и в голове. Такую легкость. Круто.
0: Легкость.
1: Такое, не знаю, искрящаяся... Как сказать, искрящаяся песня, можно так сказать?
0: Можно. Вот. Нам все можно. Нам, мы вообще не извиняемся.
1: Мы
0: сегодня
1: не извиняемся.
0: Вы, конечно, извините.
1: Но мы не извиняемся.
0: Да, но мы не извиняемся.
1: Могу я не смеяться?
0: Вот. И, ну, тут, знаешь, как бы говорить-то нечего, потому что эта песня, она настолько... Она хорошо сделана, а тут как бы вопросы...
1: А когда
0: нет.
1: Встречаются тема два профи...
0: Да, плюс тема выигрышная. Вообще... Про Питер. Все любят песни про Питер. По-моему,
1: да,
0: про Питер больше всего песен.
1: Ну,
0: вот,
1: да.
0: Вот там, начиная там... Какие-то песни про Питер, вот ты знаешь?
1: Вот, свою знаю.
0: Вот у меня тоже есть песня «Питер – город поэтов и хиппи».
1: Да, а у меня прогулка.
0: У тебя прогулка. А у меня про Питер. У тебя кто такой Гулк? Каламбуршный открытый, да?
1: Да-да-да. Ой.
0: О, ты знаешь, что, между прочим, в 2025 году Женя Любич записала фит с Гафтом, между прочим. Так что, как говорится...
1: Я Женю время от времени слушаю прямо, знаешь, вот альбомами. И, видимо, пришло время сейчас снова послушать, переслушать ее, потому что это,
0: ну,
1: кайф.
0: Ну, ты знаешь,
1: да,
0: я единственное, конечно, тут что? Я не буду ставить тут 10, да и 9, наверное, не поставлю. По той простой причине, что, ну, это вот уже такая вот, вот такая величина.
1: Они не зависят от наших,
0: да,
1: оценок.
0: Да, и в принципе я...
1: И как их вообще
0: я
1: оценивать
0: принес
1: можно?
0: Я принес их сюда, потому что, ну, надо расширять как-то свой кругозор, да, и пусть вот это вот будет считаться как будто бы, ну, как познавательно.
1: Ну, это да, это как надстройка такая.
0: Как-то их,
1: наверное,
0: нравы.
1: Угу.
0: Вот,
1: ну,
0: что,
1: а как же, а как
0: поэтому
1: же
0: я поставлю 7.
1: Ну, окей, дадим шанс молодым, я тоже поставлю 7.
0: Так, «Хозяйка чугунной горы» с песней «Чугун-гора».
1: Как интересно.

0: два, раз, два.
1: К нам пришла чугунгара.
0: Раз, два, раз, два.
1: К нам пришла чугунгара. Ничего себе, нас это понесло. Очень нам понравилось, видимо. Да,
2: да, что себе пишут. Хозяйка чугунной горы — это мистический, глубокое звучание, насыщенное смыслом и эмоциями. Наши песни — это сказание не из прошлого, а из мира, который мы строим сами. Мира, где бок о бок существуют духи и настоящий ходячий чугунный завод.
1: Есть, да, ощущение, что мы куда-то пересекли какую-то линию, попали в тонкий мир.
2: Мы просто уже все линии пересекли.
1: Тут просто не столько
2: Не совсем понятно, откуда коллектив, но я вот на странице вокалистки Настасии, видимо, Осипкиной, да, извиняюсь, если неправильно произнес, но у нее написано Ульяновск. Кстати, вообще невероятной красоты человек.
1: Да, да, подтверждаю.
2: Тут, открыли фотографии, просто залипли.
1: Опять же органично.
2: И вот это
1: с музыкой, я имею в виду.
2: И ты знаешь, это все... Смотри, ничего себе. Вот мне почему-то это такое вот одновременно напомнило очень много чего, а по сути это как элементы салата, знакомы нам, но их сочетание дает уж что-то такое.
1: Очень вкусное.
2: Тут мы услышали вот эти какие-то приемы, которые там Айгел использовал, например, вот эти детские голоса.
1: Да, да.
2: Тоже группа Мос есть такая, может быть, знаешь, там вот это тоже вот этот весь шаманизм. При этом тут все это замешано на каких-то, не знаю, можно ли сказать, каких-то русских историях, ну вот какие-то.
1: Ну да, есть такое ощущение.
2: То есть это что-то, вот это наше, это какая-то, это даже не этника, это как...
1: Это наша неземная, красивая русская музыка, вот что я скажу.
2: Да, и это вот как раз, когда ты вроде как видишь параллель, но не видишь параллель главную-то, да?
1: Да.
2: Ты начинаешь такой сидеть и думать, елки-палки, а как вообще, а что это такое, с чем вообще столкнулись?
1: С чем это вообще едят?
2: Да, я обязательно послушаю их предыдущие релизы, у них не так много вышло, в общем-то, песен, и я советую обратить внимание на этот коллектив, потому что то, как они это делают...
1: Это очень мощно, стильно, и действительно много элементов, при этом они не перебивают друг друга.
2: А мне знаешь, что нравится? Что тут тяж такой идет. А вокал идет такой легкий, расслабленный.
1: Да.
2: Ля-ля-ля-ля-ля. А в это время там на заднем фоне
1: наваливают.
2: Просто там, горы рушатся, там вот это.
1: Да, это создает такой интересный контраст. Очень круто.
2: Да, и я просто респектую этим ребятам и.
1: И прямо удивил Слав.
2: А само название — это «Хозяйка чугунной горы».
1: Ну да, вроде как медный, но не медный.
2: Сокращенно ХЧГ.
1: Да, слушай, ну еще хочу сказать, что это еще одна, уже вот третья у нас песня, как будто бы кинематографичная. То есть если я под первую представляла себе что-то такое советско-фривольное.
2: Советско-фривольное, ля-ля-ля.
1: Ну, советско-веселое, какую-то комедию, да. А под вторую песню мне представлялся какой-то французский фильм, какой-то шарм такой, да, в Питере. А то под эту песню представляется что-то такое, какой-то мистический триллер.
2: Знаешь, что это бескрайняя поле пшеницы, по которому
1: в черно-белых тонах,
2: ночью идут люди, и они куда-то идут, и поле бесконечное. И в пшенице они периодически находят какие-то артефакты и предметы. И они там, то есть это какое-то, знаешь, бесконечное поле.
1: Очень, очень интересно. Я тоже рекомендую эту песню, эту группу послушать.
2: И смотри, это все в пшенице, вся планета в пшенице. Фильм называется «Круглый хлеб». Ну, почему бы и нет, на самом деле.
1: Да.
2: Я, кстати, в этом году оказался на поле с пшеницей. Это такая красота. Это же так, это вообще здорово. Вот те, кто сидят вот в городе и не видят этой красоты, ребята, путешествуйте по стране.
1: Да.
2: Выезжайте хотя бы за город, хотя бы на час на машине, там еще другая вселенная для вас откроется.
1: Это абсолютно точно, да. Если нет возможности поехать там куда-то в другой город или в другую страну, то во всяком случае выехать из города.
2: Да, у нас Ленобласть, как
1: у нас
2: две маленькие страны,
1: у
2: понимаешь?
1: У нас действительно потрясающая красота. Ну, везде.
2: А увидишь название.
1: Не только в Петербурге.
2: А увидишь названия всякие, перемяки, нюнемяки, какие-нибудь высшие хачаги, там, не знаю, все что угодно, да, там село Транзистор какое-нибудь. Это же вообще супер.
1: Да, я, кстати, с названием тоже угорала, когда ездили до Москвы. Там по пути очень много названий интересных было.
2: Так что я поставлю девятку. Твердую. Твердую девятку.
1: Я тоже поставлю 9.
2: Вот. Следом у нас, слушай, это коллектив «Легенда».
1: Я думал, название.
2: Это...
1: Коллектив «Легенда», это ты обозначаешь...
2: Это Теодор Бастард. Это группа, которая выпустила новый сингл под названием «Сверкай». И особо круто клип на эту песню.
1: То есть уже и клип есть?
2: Клип, да, есть. И там... Ну, я вот расскажу, когда мы послушаем, да, это.
1: Хорошо.
2: Вот. И, ну, стоит сказать, что Теодор Бастард в последнее время, ну, последние лет 15, ассоциируется с каким-то там этно-африкано, там вот это вот все какая-то там Атика, там Матера.
1: Слушай, я их несколько раз смотрела кино, и потом в титрах видела
2: их. Да, композитор это некий... Да. Теодор Бастард.
1: Некий, да-да-да. Я такая, ого, думаю. То есть ребята еще очень хорошо...
2: Вот они, об Андрее Боголюбском был сериал. Да, вот они,
1: с киностудиями.
2: Да, и в общем, собственно, песня называется «Сверкай». Это новый сингл с их альбома под названием... Вроде как «Ведьма» он называется.
1: Интересно.
2: Ну вот, собственно, слушаем.
1: Давайте послушаем.

0: Ну что, унесло?
1: Я говорю, сегодня какой-то кинематографичный плейлист, потому что я сейчас представила еще одно
0: какое-то кино. А что ты представила? Я тебе расскажу про клип следом, который снят уже и презентован.
1: Я тебе скажу, что я представила. Я представила, во-первых, сериал, как будто бы, да? И вот каждая серия начинается с этой песни, потому что очень атмосферно, и она погружает во что-то. Какой-то туман, оттуда что-то такое возникает. Дальше я не знаю, дальше я не придумаю.
0: Клип, на самом деле, вот сюжет, если так вот в двух словах, очень прямо простенький, что сидит Яна в скафандре внутри капсулы спускаемого аппарата, и там случается, ну, неважно что, но то просто вот как бы в трех словах. Но самое интересное, что в эпоху компьютерных эффектов, в эпоху ИИ, ребята сняли абсолютно аналоговое мини-кино. То есть они собрали эту капсулу, там приборные панели, все огонечки действительно сверкают. В группе Theodore Bastard можно найти целый материал, ну, ссылку на материал про то, как
1: они делали.
0: Да, несколько месяцев они просто строили даже эту капсулу. Что она была действительно очень маленького размера, что им, например, нужно было... Фронтальный кадр, вот Яна сидит и смотрит на приборы, и им нужно было понять, как бы сделать так, чтобы огоньки в скафандре
1: отражались,
0: да, и при этом снять в условиях там минимального пространства, там они из панели вытаскивали один экран, и туда камеру ставили, ну, чтобы, то есть заморочились по полной.
1: Какие молодцы.
0: Да, и вообще, зная подход Федора Сволочи, собственно, ну, как основателя коллектива, вообще даже к музыке, я понимаю, что он сейчас и в кино тоже заморочился. И на самом деле, вот это как вот Theodore Bastard, что это музыка мелочей, то и кино, вот их клип, это тоже... тысячи мелочей. Там я даже читал отдельный материал, как человек, который создал приборную панель для этого космического корабля, сколько он там даже говорил, я там вот встроил вот этот прибор, его там в клипе показали там всего там полторы секунды, но я знаю, что он был и же он рабочий там, ну и так далее. То есть круто, это круто. Вот да. Насчет тысячи мелочей в группе Theodore Bastard. Вот в этой песне, мне кажется, там вот было все. Там даже, если я не ошибаюсь, была то ли труба, то ли саксофон где-то в конце, то есть, и это вот это несколько правильных ноток. И мне очень понравился вот этот момент.
1: Да, вроде бы, да, простой текст, но очень, очень много слоев там есть.
0: Вот особенно вот страшно, тревожно звучит вот этот момент, там где-то идет великолепие, оно нарастает, нарастает, потом бац, все схлопается под один барабан или, ну, какой-то ударный инструмент. И я не удивлюсь, если это какая-нибудь там Джамирокуай какой-нибудь там надувной, ну, какой-нибудь племени Мумба-Юмба. Вот. И, собственно, вот это вот, ну, насколько это хит, ну, сложно сказать. Это все-таки вот какая-то такая вещь. Это Theodore Bastard, понимаешь?
1: Ну вот они же вот не зря с киностудиями сотрудничают. Мне кажется, что-то прямо уже будет в каком-то кинофильме наверняка, нет?
0: Ну, не факт. Обычно они для кино как-то...
1: Отдельно пишут.
0: Ну и отдельно тоже, да. Ну вот у них, например, недавно выходил про Андрея Боголюбского сериал, там была их музыка, и они и с какими-то, насколько я знаю, там с зарубежными компаниями сотрудничали. И вообще, в общем, молодцы. То есть ребята делают, двигаются, и они являются непосредственно максимально таким крутым явлением. На них никто вообще не похож. А если будут на них похожи, то ну это...
1: Это тоже будет как копирование,
0: да? Это как бы,
1: да?
0: Ну, просто это даже не стиль, это стиль одной... как бы группы. Кстати, стоит сказать, что у коллектива, между прочим, у них тур скоро будет. Куча городов. Екатеринбург, Новосиб, Краснодар, Ростов-на-Дону. Вот 12 декабря в Санкт-Петербурге в Академии Эйфмана они дадут концерт. 18 декабря в Москве, в Урбане, ну и так далее. Ищите свой город в их расписании. Да. Вот. Ну, вот мне сложно...
1: А ты же был на их концертах.
0: Да,
1: расскажи, как на концертах вот у них ощущается. Я просто не была.
0: Это ритуал.
1: Да?
0: Это ритуал, это обряд. Это по-другому не сказать. Это не просто так, что ты пришел, ой, я послушаю там любимые песенки. Это где-то в районе второй минуты концерта уже просто все люди превращаются в паству, в хорошем смысле этого
1: Обалдеть,
0: слова.
1: Обалдеть, надо
0: то
1: же.
0: Это действительно что-то такое, вот прямо максимально, ну просто там совершенно удивительная энергетика у вокалистки Яны
1: Вевы. Владеет залом, да?
0: Она, ну, она, знаешь, она вроде ничего не делает. Она просто есть. И вот эта энергия, какая-то абсолютно земная женская энергия, она прямо парализует всех. То есть там те, кто приходят такие ля-ля-ля, ля-ля-ля, потом просто стоят с огромными глазами, весь концерт, они не могут там пиво допить, понимаешь? Они стоят с этим стаканом, типа, ой, как это. А в это время там, соответственно, шаманит Яна, шаманит Федор, там 7 музыкантов на сцене и миллиард инструментов, на самом деле, которые они периодически берут.
1: А сколько вообще человек у него?
0: Ну, вообще, много вроде получается? Как 7, да. Ну, там у них, я так понимаю...
1: Они мультиинструменталисты?
0: Да, да, при этом, да, то есть они играют там на чем угодно, там у них...
1: Вот это я очень уважаю и люблю, очень-очень... Я один раз только была на таком концерте, где прямо менялись вот, музыканты разными инструментами.
0: Ну, они не менялись друг с другом, у них просто у каждого там стоит, вот тут у тебя стоит какая-нибудь диджериду.
1: Ну, это тоже интересно,
0: тут
1: да.
0: же треугольник какой-нибудь, тут же кавбелл, тут же балалайка какая-нибудь и, не знаю, там, что там еще есть какой-нибудь.
1: Терка.
0: Терка, да, почему бы и нет, кстати. Я не удивлюсь, если Федору нужно будет, чтобы было 3 такта на терке сыграно, что они реально ее будут таскать на концерты. Вот. Ну, поэтому я... Тебе есть что добавить?
1: Нет, я просто в шоке. Еще одна красивая песня, и, ну да, они как будто превзошли себя даже. Есть такое.
0: Ну, они, говорю, они всегда разные, но я предлагаю как-то их оценить в меру нашей объективности, субъективности.
1: Слушай, ну, я могу сказать, что они уже довольно известны и не очень сильно нуждаются в оценках.
0: Ну все-таки надо что-то дать.
1: Ну, чего-то, конечно, что-то дадим. Я поставлю 8, Слав.
0: Слушай, ну, я поставлю, на самом деле, вот не буду как бы из себя строить такого вот какого-то такого беспристрастного эксперта. Я поставлю 9, вот, потому что, ну, это уже вот субъективщина прет из меня сейчас.
1: Ну, что делать?
0: Вот, следующий номер у нас очень интересный. У нас не так давно была группа «Равана» с песней про Петербург, кстати. Вот, и казалось бы, что это мы вдруг решили их снова поставить? Они выпустили новую песню, которая была очень неоднозначно принята фанатами. Потому что, ну, как, все же привыкли к вот этому ракешнику, там вот это все. А тут они взяли и перепели песню «Черный ворон».
1: Как интересно.
0: Слушай.

0: Значит, Слав, ты это специально делаешь?
1: Что?
0: Ну, вот у нас пятая песня, и у меня опять перед глазами кино какое-то. Или я сегодня в таком настроении? Не
1: понимаю. Значит, читаем отзывы поклонников.
0: Давай, жги.
1: Испанский стыд.
0: Да.
1: Тот момент, когда автор не проникся песней, вообще никак. Вообще не зашло, даже не дослушала до конца.
0: Может, в этом и проблема?
1: Дизлайк, разочаровали. Ну, блин, такая мощная песня и такой слабый кавер. Тут же пишут, на эту песню 1000 каверов, можно было что-нибудь своего фирменного добавить. Чего вы там хотели, чтобы он там рэп зачитал? Не знаю, там заорал страшно, ну, тут заорал, кстати. Вот,
0: для меня все идеально в этой
1: мне
0: песне.
1: Мне вот тоже, я миллиард каверов на эту же песню слышал.
0: Да, я тоже.
1: Она одна из самых каверовых, там осталось только еще Дубинушку и «Ой, мороз-мороз», ну, да, еще им спеть, чтобы прям совсем вот этих, как это, добить, да. Угу. Вот, и в данном случае ребята сделали, ну вот, они не поиздевались над песней. Они не сделали метал-кавер.
0: Да.
1: Они сделали кавер группы Равана. Они сыграли все четенько. Они сделали вот ту самую хтоническую атмосферу песни. Ребята,
0: вот.
1: Вы про что
0: с языка
1: песня-то?
0: Снял,
1: да,
0: да. Это очень красиво. И они действительно передали вот дух этот песни. Наоборот, я не знаю, почему там кто-то там испытывает испанский стыд. Я испытываю сейчас испанский стыд за тех людей, которые
1: писали. Испытывают испанский стыд.
0: Ну, которые писали вот такие комментарии.
1: А представляешь, они будут испытывать испанский стыд за нас, испытывающих испанский стыд за них. И вот, короче.
0: Смешно, бесконечная история, да?
1: Бесконечный стыд. Новое название альбома. Просто вот, о, альбом каверов.
0: Мне очень понравилось, и вот по ходу даже песни, да, я отмечала про себя, то есть сначала так, началось так тихо, да, и я ждала, что должно быть, ну должно быть, если они не сделают этого развития, я буду грустить. Я ждала, когда будет развитие, взрыв вот этого голоса, чтобы ракешник вот этот услышался, и это было, я так, о, кайф, это был первый мой кайф этой песни. Потом я очень ждала, что, ну вот прямо просится туда какой-то такой металлюжный соляк такой гитарный классный, и это тоже там было, и я просто в восторге. Мне нечего сказать. Я не знаю, и вот очередное представляется кино. Я, кстати, видела когда-то, очень давно фильм, может быть, ты вспомнишь, что за фильм, название не помню. Там была какая-то военная история, вот эта Великая Отечественная война, да, и какая-то девушка, она зашла в штаб этих немецких офицеров, и, в общем, что-то там такое, все, ее должны были убить, и она запела эту песню. И вот под эту песню они ее заслушались, и она там их подорвала. И там вот, и потом она как-то так вот звучит. Может быть, это мои фантазии, может, мне приснилось. И вот эта песня, значит, звучит, и в это время, значит, вот это все, вот пожар там, вот это все, эти фрицы погибают. В общем, что-то вот такое мне представляется.
1: Мне очень нравится, как группа Равана выложила пост.
0: Как
1: друзья, мы почитали ваши отзывы на «Черного ворона»,
0: ага,
1: и хотим сказать пару слов.
0: Так.
1: Мы понимаем, что вы привыкли к нашим трекам про несчастную любовь со взрывным припевом и дуреете с этой прикормки. Но иногда нужно расширять окно толерантности.
0: Конечно.
1: Мы выпустили реально как это, хороший кавер на, пожалуй, самую глубокую мрачную народную песню с современным вязким и тяжким и тяжелым саундом. Да, это не то, к чему вы привыкли. Но поверьте, вы просто пока не выкупили. Пройдет время, вы вернетесь к этой песне и поймете, как ошибались. И да, мы настолько уверены в том, что делаем, что сегодня сняли на «Ворона» клип. А всем, кто

0: Несмотря вот на эти комментарии.
1: Праздник у нас такой сегодня.
0: Да, да, да, сегодня такой праздник. Это очень тему. Вы очень достойно ответили, и абсолютно за такую музыку не должно быть стыдно. За нее не стоит извиняться. Это очень красиво было.
1: Да, и ну я поставлю 8 за просто отличный такой хлесткий, крутой кавер.
0: Я поставлю 9.
1: Мощный кавер 9.
0: Да.
1: Да, ну да.
0: Что да?
1: А что ты на меня так смотришь?
0: Что я не так сделала?
1: Все ты так сделала.
0: 9 я поставила.
1: Так и ставь 9.
0: Вот, ставлю.
1: Ты ставишь 9, я ставлю 8. Все нормально, я не знаю, что такое.
0: У тебя какие-то глаза были удивленные.
1: Ты бы сказал, у тебя такие какие-то глаза. Еще нос, рот и ухи. Вот, а следом у нас коллектив под названием... Кстати, Ник, извини, что я пошел на Алису, а не на тебя на окнах открою. Я буду каждый раз извиняться до следующих окон открою.
0: Сегодня же не день, сегодня день неизвинения. Неважно,
1: это традиция.
0: А, это традиция.
1: Так
0: ладно,
1: вот,
0: хорошо.
1: Санатории, исключение. Сатории, пределы недосказанного. 6-я песня.

0: Санаторий Сатори. Экзистенциональный трип-хоп, инди-поп дуэт, исследующий природу человеческого «я». Музыка для тех, кто готов заглянуть внутрь себя. Звучание проекта соткано из контрастов. Электронные текстуры, экспрессия живых инструментов, женский вокал.
1: Такой очень много хаотичных звуков. Вот для меня, да. То есть очень хорошее начало было. И хороший конец, кстати. Такой четко вот это, да. А дальше очень интересно, действительно, вот начало было, развитие, я ждала, что будет дальше, а потом как будто бы голос спорит с музыкой. Ну, я так понимаю, что у них так и задумано было, да?
0: То есть, возможно, да, тут просто ребята, я так понял, вот,
1: знаешь... Для меня это очень сложно, сейчас тебе скажу.
0: Сыграли музыку для музыкантов.
1: Вот для меня это из разряда вот Курёхина, да, ведь он талантливый, но я никогда не понимала музыки, честно тебе скажу.
0: Ну, Курёхин я бы тут не стал сравнивать, Курёхин все-таки больше про перформанс.
1: Ну, вот здесь у меня тоже как будто перформанс. Вот знаешь, честно, вот это выглядит для меня, как будто люди пришли, вот у них такой джем, да, и они просто типа, кто во что гораздо, давайте подхватим, и тут что-то вот, и что-то играют. Вот по ощущениям, ну, понятно, что-то не так?
0: Ну, возможно, но вот у меня как бы как раз создалось ощущение, что как будто бы, знаешь, в чем... Проблема тут этого трека. Ну, во-первых, в нем нет вообще ничего запоминающегося. В принципе.
1: Тут не напоешь.
0: Да,
1: конечно.
0: Во-первых, не напоешь. Да. Возможно, это была бы концепция. Но нужно понимать, что в любом, даже самом каком-то абсурдном экзистенциональном треке нужен хук.
1: Должна быть какая-то фишка. Вот я хотела
0: цеплять.
1: Об этом.
0: Да, например,
1: сказать.
0: Там неожиданно стоп-тайм, и какое-нибудь там слово там дж. Да, да. Леса горят. И идет дальше, да, и все такие, типа, что? Там зайцы между нами.
1: Но опять же, кстати, скажу тебе про эту песню, что вот действительно сегодня получился такой у нас какой-то кинематографичный вот плейлист.
0: Вот артхаус какой-то.
1: Да, да, да, да, да, да, если представить себе какой-то артхаус на кино, то это будет очень в тему.
0: Не знаешь, кто сегодня снился? Перельман. Тот самый, да.
1: И
0: математик.
1: Что? И что тебе снилось?
0: Мне снилось это, крейсер вот
1: Аврора.
0: Это лютый артхаус, потому что я как будто бы он должен был прочитать с экрана вслух какой-то фрагмент моего какого-то романа, и я его привожу куда-то в комнату, и там мой стол, а стол завален всяким мусором каким-то. Мне очень дико неудобно. Я спешно начинаю убирать это все. То есть какая-то дичь полная. Вот. Ну, к вопросу об артхаусе.
1: Да.
0: Перельман, он, в принципе, сам такой довольно артхаусный персонаж. Вот, гениальный.
1: Ребят, могу сказать одно. Не обижайтесь, извиняться я не буду, но не обижайтесь на наши, вот, скажем так, комментарии.
0: Мы просто не готовы заглянуть внутрь себя.
1: Возможно, да. И...
0: Поверхностные.
1: Слушай, на самом деле, мне...
0: Мы эти самые.
1: Я как раз-таки довольно артхаусная сама по себе, но я очень люблю структурировать, потому что когда я хоть чуть-чуть структурирую, мне становится спокойно. А вот от этой музыки мне беспокойно. Вот. Но если у вас цель была создать беспокойство внутри, да, то вы этого добились на 100%.
0: На самом деле, очень крутая бы проверка была для этого всего. Это, знаешь, это выступление вживую, только не под подложечку. А чтобы вот все играло вживую. Угу. То есть, действительно, чтобы вот вы не как дуэт существовали, да?
1: Угу.
0: А вот взяли вот это огромное количество музыкантов. Например, всю группу Теодор Бастард позвали со всеми их там гармошками, терками, там всем чем угодно. И вот это бы все, вот это вы вживую сделали. И, наверное,
1: а вот интересно, смогли бы они все
0: вот
1: это повторить?
0: Вот да, вот тут прямо есть вопрос. Да,
1: нота вот, в ноту, вот как здесь.
0: Да, да. То есть, конечно, когда ты играешь, там, например, под подложку, периодически там берешь там трубу, например, там что-то там сделал, еще что-то. Это, ну, вроде как, ну да. Но если представить себе, что действительно живой оркестр, который вот, ну, оркестр в смысле, это большое количество, потому что там очень много звуков.
1: Да.
0: И вот они бы действительно все это играли вживую, то, конечно же, мы бы, наверное, бы очень удивились сильно.
1: Я поняла, Слава, это тревожная музыка такая.
0: Да, да, вот есть какое-то вот ощущение какой-то вот такой вот неудобоваримости.
1: Угу.
0: Как будто бы тебя это самое пощекотали изнутри.
1: Угу.
0: Какая-то такая вот, да?
1: Угу. Ну, если, да, если нужно состояние тревоги, вот я просто стараюсь от него, наоборот, уйти.
0: Если вы устали от спокойствия, да, предлагаю если посетить нужно... санаторий Сатори.
1: Да, да, да, и немножечко внедрить в себя беспокойство, тревоги и посмотреть, что из этого выйдет, какой из этого сварится супчик.
0: Супчик.
1: И тут такой зловещий смех.
0: Супец. Не супчик, а супец такой.
1: Говорят, если хочешь, чтобы суп было не скучно варить, каждый раз, когда кидаете что-то, зловеще смейтесь. Будет очень весело.
0: Да, ты знаешь еще это самое, что можно сделать мясной мармелад? Это холодец.
1: Это страшно звучит.
0: Это холодец.
1: А холодец, кстати, я люблю.
0: Ну, говорю, мясной мармелад. Представляешь, холодец подавать вот такой вот в такие коробочки, как мармеладки. Там еще хрящик может быть внутри.
1: Ой, слава.
0: Что, хочешь холодца?
1: Ну, не точно не в виде мармелада.
0: И не мармелада в виде холодца.
1: И не так, да.
0: Вот. Ну, вот, ну, в общем, ребят, на самом деле, идите вы своей волной, как, идите своим путем. Нас не слушайте. Мы вот такие вот, ну, может быть, мы действительно, может, переросли, может, не доросли. Вот. Вы, ну, то, что вы делаете, это кайфово. Но, да, это такая не совсем... Мы просто заточены под вот эту радио какую-то историю.
1: Да.
0: Может быть, нам нужно было просто, я не знаю, съесть какую-нибудь там тыкву с морсом и сидеть и втыкать под это где-нибудь в душном помещении. Возможно, мы бы дошли до такого состояния, да, какого-то. Ну, что-то такое. То есть просто, ну, вот, ну, на радио тут сложно представить эту песню.
1: Абсолютно.
0: То есть она прозвучала по радио, это здорово.
1: Да.
0: Но вот...
1: Мы же всегда даем шанс.
0: Да.
1: Людям, да. А, кстати, мы не только даем шанс, а те, кто будет слушать, да, могут и проголосовать, и обязаны проголосовать, если им понравится эта песня.
0: Да. Да, да, могут. Я поставлю 7.
1: Я поставлю 6.
0: Вот. Но смотри, на самом деле ты боялась, что победителя не будет.
1: Я правильно боялась, да?
0: Я специально спрятал этот самый...
1: От меня?
0: Да, протокол.
1: Так.
0: Чтобы ты не узнала, что победитель у нас есть.
1: Да? И кто?
0: Да. Хозяйка Чугунной горы.
1: Да, да, я так рада.
0: Да, да, вот так случилось, что да. Но вообще, на самом деле, все...
1: Ну, вообще, сегодня очень интересный плейлист был. Очень достойные все артисты, не побоюсь этого слова. И я испытала огромное удовольствие. Надеюсь, как и наши радиослушатели, испытают такое же удовольствие, прослушав этот эфир с этими песнями.
0: Да, мы сегодня показали действительно очень богатую палитру музыкальную.
1: И гордость за наших отечественных исполнителей.
0: Да, да. И гордость за наши языки.
1: Да.
0: За вообще, за то, что мы...
1: За разнообразие,
0: да,
1: в том числе.
0: И главное, что мы действительно, мы сейчас вот наша... какая-то, ну, по крайней мере, музыкальная культура, она переживает какой-то как ренессанс, да, вот это вот говорят, когда вот это все хорошо, ну, такой, подъем это, уже, да?
1: Да, подъем есть.
0: Ренессанс это же подъем, да?
1: Ну, по-моему, да, я не уверена.
0: У нас вот. Этот подъем выйдет,
1: ну,
0: пускай.
1: В любом случае, это действительно ощущается вот это развитие, и это очень-очень радует.
0: А, да, да. Ренессанс, я тут смотрю, это же какая-то банковская структура. А, ренессанс — это возрождение. Но тут не совсем возрождение, тут все-таки подъем, да, какой-то вот. Вот. И поэтому все музыканты молодцы. И, пожалуйста, мы выкладываем этот эфир завтра в группе «Радио Шок». Под ним будет голосование. Зовите своих друзей, кого угодно, это не запрещается, кроме накруток. Накрутки мы всегда видим, у нас есть особый бот,
1: Который это все
0: который,
1: считывает.
0: Да, все считывает и просто вот. Ну вот сегодня, соответственно, победила хозяйка Чугунной горы, за что и огромные респектули. Как говорится, у нас тяжелые...
1: Чугун-литье, помнишь, такая шутка была?
0: Ну, возможно.
1: Какая-то.
0: В общем, у нас тяжелые такие моменты в плане музыки, потому что в прошлом эфире победила, например, Любава. Песни «Кукловод».
1: Да-да-да, тоже такой тяжелячок и очень красивый был.
0: Да.
1: Я, кстати,
0: очень
1: рада. Поздравляшки.
0: Да.
1: Ребята, большие молодцы.
0: Да, и радуюсь, что просто красивые женщины просто побеждают в тяжелой индустрии. Что не какие-то волосатые потные мужики.
1: Да.
0: Вот, при всем уважении. Вот.
1: Да, женщины тоже могут
0: быть волосатыми.
1: Петь. Нет, петь тяжелые песни, это очень здорово звучит порой.
0: Вот, ну что, осталось сказать что? Что впереди еще рабочая неделя только началась. Впереди еще...
1: Три дня.
0: Ведущий я такой, да. Впереди еще только началась. Вот, и да, впереди три рабочих дня. Три рабочих дня.
1: Было у меня.
0: Три белых коня, три белых коня. Вот, поэтому всем удачной трудовой недели.
1: Легкого сна.
0: Подожди. Насти Трибунской сегодня не будет, поэтому можете смело выключать свои гаджеты.
1: И баиньки.
0: Да, и баиньки. Как говорится, тем, кто ложится спать, спокойного сна. А с вами были Елизавета Винницкая
1: и эксперт Коровин.
0: Всем пока.

Включи шок. Настройся. Радио Шок.

На вопросы встречных отвечаю хлестко. Сколько времени и где метро, не подскажу. Нужно быть добрее, Игорь, сам себе твержу. Скроюсь быстро от людей в ближайшей арке. Петроградские

0: мечты сбываются
1: и не сбываются.
0: Успех приходит к нам
1: порой всего на час.

0: Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи Шок. Настройся.

0: скорой встречи, друзья!
1: Радиошок. You are on the Radio Shock. Радио. Шок. Радиошок.ру.